Аурхит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л-номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hot, powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час.

0: Turn up your stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Бауэр Хит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Another и Эдди Like It.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Blandish, Flowers on the Dance Floor.

контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Heat Radio.
1: Get the hits. Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
3: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Мы привыкли считать, что бутилированная вода – это эталон чистоты и залог здоровья. Но последние новости из лабораторий заставляют поперхнуться даже самым дорогим «Эвианом». Ученые наконец-то смогли рассмотреть то, что раньше было невидимым, и цифры просто запредельные. Это 2 минуты с пользой. Соня Баженова у микрофона. Здравствуйте. 250 000 сюрпризов сейчас вам принесу. В 1 литре обычной воды из супермаркета обнаружили в среднем 240 тысяч частиц пластика. Это не просто микро, это нанопластик. Частицы настолько крошечные, что они плевать хотели на все барьеры нашего организма. Если обычный микропластик просто проходит транзитом, то наночастицы ведут себя как настоящие диверсанты. Они прошивают стенки кишечника насквозь. Они всасываются в кровь и разносятся по всем органам. Спокойно проникают через плаценту к плоду и даже прямиком в мозг к нам заглядывают. Пластик сыплется в воду прямо сейчас, когда вы откручиваете крышечку. Трение создает облако невидимой пыли. Или когда бутылка просто стоит на солнце в машине. Исследование показало, что при нагреве и деформации бутылка начинает буквально сбрасывать кожу внутрь вашего напитка. А теперь вопрос. Ну и как после таких новостей не превратиться в конструктор Лего? Ну, друзья, ответ один. Надо завязывать с пластиком на постоянке. Стеклянная бутылка или качественная стальная фляга – это не понты, а вопрос выживания нашей печени и сосудов. И никогда не пейте из пластика, который стоял на жаре. Нагретая PET-бутылка – это химическая бомба замедленного действия. Фильтруйте дома. Хороший многоступенчатый фильтр под раковиной выдает воду чище, чем пластик с полки магазина. С другой стороны, полностью избежать пластика в 2026 году невозможно, он уже везде. Но осознанно вливать в себя по 240 тысяч наночастиц за один присест – план так себе. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
1: 2 минуты с пользой. На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music.
0: Hit Radio.
1: Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Jubel, our

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: The radio station.
3: This is Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Если бы вам разрешили оставить на кухне только одну специю, спорим, большинство точно не назовет куркуму. Заодно закрепим правильное произнесение «куркума» и никак иначе. Не «куркума». Это «Две минуты с пользой». Микрофон Сони Баженова. Здравствуйте. Но вы, скорее всего, понимаете, что сейчас я буду превозносить куркуму, потому что куркумин – мощнейшее природное противовоспалительное средство. Попробуем разобраться, как оно работает, чтобы не переводить продукт зря. Убийца воспалений – так называют куркумин, ибо он работает на молекулярном уровне, блокируя ту молекулу, которая включает гены воспаления в наших клетках. По силе эффекта в некоторых исследованиях он сопоставим с легкими аптечными противовоспалительными, но без вреда для желудка. Внимание, возможен апгрейд мозга. Куркума повышает уровень нейротрофического фактора мозга. Что бы это ни было, но в переводе на общечеловеческий язык это своего рода удобрение для нейронов, которое помогает клеткам мозга дольше оставаться молодыми и бодрыми. А еще это защита сосудов. Приправа улучшает работу эндотелия, внутренней выстилки сосудов, а здоровые сосуды – это наше давление и профилактика инсульта в будущем. Главный нюанс – как ее есть. Да. Просто посыпать куркумой еду почти бесполезно. Куркумин крайне плохо всасывается. Чтобы он сработал, нужны два союзника. Первый – черный перец. В нем содержится пеперин. Он замедляет распад куркумина в печени и повышает его усвояемость на 2000%. Вы не ослышались. В 20 раз, да-да. И второй союзник – жиры. Куркумин – жирорастворимое вещество. Оливковое масло, авокадо или жирная рыба в одном приеме пищи обязательно. В общем, если хотите меньше болеть и дольше помнить, куда положить, положили ключи или очки, добавляйте пару щепоток куркумы, обязательно с перцем, в супы, яичницу или утренние латте. Соня Баженова, две минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1, 655-655.
1: Две минуты с пользой.
0: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is Power Hit Radio.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
3: Всем добрый день! Сегодня мы начинаем четвертый сезон проекта «На севере учиться и работать». Мы проведем со школьниками Мурманска 5 реальных уроков, на которые пригласим специалистов, чтобы они рассказали о своей работе. У нас нет цели обязать юношей и девушек срочно сделать выбор профессионального пути. Наша задача гораздо интереснее – влюбить подростков в какую-то специальность, которая нужна Кольскому Заполярью для дальнейшего развития и процветания региона. Ведь специалисты, которые мы приглашаем на такие занятия, фанаты своего дела.
0: На севере учиться и работать.
3: Меня зовут Мария Фрейман. Начинаем первый урок. Я и гость пришли во второй Мурманский лицей. В классе сборная компания учеников. Это подростки от 12 до 14 лет.
4: Вера, я хочу стать ветеринаром. Я увлекаюсь историей, мне нравится. Я уже 10 лет занимаюсь пением народным. У меня дома есть домашние животные. Это кошка, собака, морская свинка.
5: Я Тимур, занимаюсь сноубордом. Особо пока не знаю, чем буду в жизни заниматься полностью.
6: Меня зовут Даня, я увлекаюсь катанием на велосипедах.
7: Семен, увлекаюсь конным спортом.
8: Конным спортом?
9: Елисей, увлекаюсь спортом, тэквондо и кикбоксинг.
10: Меня зовут Никита. Мне нравится ходить с друзьями с детства куда-нибудь. Мне нравится абсолютно школа, потому что нужно вставать рано утром, идти куда-то что-то делать, думать.
11: Это не нравится.
10: Да.
11: Я думаю, что здесь полный класс твоих единомышленников.
10: Мы с ней одноклассники, это мой друг, он же в соседнем классе, мы с ним друзья по детству, у нас есть тоже общие друзья.
12: Я Даша, я занимаюсь плаванием и играю на гитаре.
13: Я Ильяна, я занимаюсь КВН, ВПК, воин, танцами и акробатикой.
14: Мы с папой пишем научные работы, и я выступаю на шаг будущего с ними.
3: А теперь пора представить спикера. Это Никита Олегович Фрейман. Да, мы не однофамильцы. Фамильцы, мы родственники. 2 года назад я рассказала ему, что в Мурманске по его профилю есть работа, и он приехал из Петербурга. Но кто по профессии Никита Олегович? Мой племянник. Пока не скажем. Школьники попытаются догадаться сами по тем предметам, что он принес с собой. Эти вещи – его профессиональные инструменты.
11: Как он выглядит?
6: Как вилка из металла. Электричество замеряет или электричество просто проводят им.
15: Шашлычник.
11: Как шашлычница?
16: Это как силомер.
15: Это силомер какой-то такой.
16: Если ты сжимаешь, он показывает, сколько твоя сила.
7: Метр. Для измерения чего-то. Гибкая лента.
9: Щетка какая-то.
11: Щетка. А у тебя что?

0: Я не знаю, откуда болтус это должен вставляться, видимо.
1: И кто человек по профессии?
2: Нет, нету.
0: Я думаю, манганщик какой-нибудь.
1: Манганщик?
3: Ну, музыкант, наверное. Эту штучку, может, ноту надо измерять.
4: Может, он настраивает какие-то музыкальные инструменты.
5: Это врач.
1: Почему ты так думаешь?
5: Я когда в лагере была, у нас тоже вот примерно вот такая штука была.
6: Это человек, который определяет поверхность земли, давление, чтобы построить нормальное здание, а не как пизанская башня.
1: Метеоролог? Ну, учитывая, что это приборы измерительные, Никита Олегович, вы кто по профессии?
7: Я врач-невролог детской областной больницы.
8: Неврология – одна из самых сложных специализаций в медицине, поэтому погружаемся в профессию постепенно. Врач-невролог детской областной больницы Никита Фрейман рассказывает о своих буднях.
7: У меня утро начинается примерно в 7 утра. Встаю, завтракаю, умываюсь, иду на троллейбус, 4-й, доезжаю до работы, начинаю свои рабочие будни. Отделение – самая обычная больница, ну, самая прекрасная больница на свете, во-первых. Это 2 коридора, палаты, ординаторская, служебные помещения, медсестры, мои коллеги-доктора, замечательные люди, которыми мы принимаем пациентов, ставим диагноз, назначаем лечение, занимаемся лечением, помощью детям. Дети с 6 месяцев и до 18 лет. Практически любая сфера работы организма регулируется, можно сказать, нервной системой. Поэтому различные нарушения вегетативной нервной системы, болевые синдромы, боль в спине, боль в голове, различные эпизоды нарушения сознания, если более взять более редко, патологию, то это аутоиммунные заболевания нервной системы, когда иммунная система организма поворачивается против своего хозяина и начинает атаковать собственные ткани, скажем, это нервы, либо головной мозг, либо спиной. Конечно же, у детей встречаются также и сосудистые заболевания, это инсульты, к сожалению.
1: Инсульт может быть даже у малыша?
7: Самый молодой инсульт в моей практике ребенку было 10 месяцев. Следом мы принимаем смену. Во-первых, у медсестер, которые находились в отделении ночью, они нам докладывают, что происходило с пациентами, какие события произошли. Из этого доклада мы выстраиваем приоритет задач на ближайшие несколько часов работы. Принимаем пациентов, которые действительно поступили за вечернее, ночное время. Потом совершаем обход и уже закрываемся, так скажем, ну, не наглухо, в ординаторской и работаем с документацией. И по необходимости, если какие-то срочные ситуации возникают, решаем их.
1: Как строится диагноз? Бывают ли при постановке диагноза сомнения?
7: Диагноз, как и в любой другой медицинской профессии, основывается на данных жалоба, анамнеза, то есть то, что беспокоит пациента. И важно пациентам побеседовать, качественно обратить внимание на самые мелкие, мельчайшие детали. Если это, допустим, было событие, которое мы не можем непосредственно наблюдать, то есть, допустим, ребенок потерял сознание в какой-то момент, очень важно побеседовать с свидетелями этого состояния, как он в этот момент выглядел, как выглядела его кожа, как двигались его или не двигались руки, может быть, у него были открыты или закрыты глаза. Поэтому очень важно эту информацию собрать. Очень часто приходится действовать в условиях недостатка информации и, соответственно, в условиях этого дефицита принимать клинические решения. Информация – это то, что является приоритетным в принятии клинических решений. При этом, конечно же, это неврологический осмотр. Те предметы, которые я вам выдал, они нужны в первую очередь для того, чтобы оценить неврологический статус. Внешние проявления работы нервной системы. То, как двигаются ваши глаза, то, как вы чувствуете запахи, вкусы, слышите звуки, двигаете руками, чувствуете вибрацию. Для этого нужен камертон, чувствуете боль, иголочка, либо прикосновение, щеточка. Потом, когда я собрал всю информацию, я назначаю детям различные обследования, это анализы крови, энцефалограмма, если требуется, ЭКГ, кому-то выполняем КТ, либо МРТ. И когда уже собрано достаточно информации, удовлетворяющей критериям какого-либо заболевания, мы действуем всегда по стандартам оказания медицинской помощи, по клиническим рекомендациям, когда в них достаточно четко описаны критерии тех или иных состояний, мы ставим диагноз и принимаем уже лечебную тактику.
1: Вот, допустим, к вам в отделение поступает подросток. Он может вас так обмануть, чтобы вы не поняли? Вдруг он говорит, у меня постоянно болит живот, постоянно болит голова. Может быть, он просто в школу не хочет ходить. Как вы поймете, что это все по-настоящему?
7: У нас все-таки презумпция невиновности, поэтому мы слепо доверяем всем тем, кто нам жалуется. Это во-первых. Но бывают ситуации, когда объективные данные не соответствуют предъявляемым жалобам. У нас есть, допустим, визуальная аналоговая шкала боли, когда человеку предлагается оценить, на сколько баллов у него болит голова. От 1 до 10. Если человек говорит, что у него голова болит 10 из 10, а это сумасшедшая боль, но при этом улыбается, ходит по отделению достаточно веселый, шутит со своими соседями по палате, тогда у нас все-таки закрадываются некоторые сомнения.
8: Левши и правши – это не предмет профессионального интереса врача-невролога детской областной больницы Никита Фреймана. Но раз аудитория спросила, спикер, конечно, ответит. Тем более, что скоро вопросов от школы школьников будет еще больше. Это обязательная часть каждого подобного урока, когда ученики спрашивают гостей обо всем, что их интересует в исследуемой профессии.
7: Как говорил один профессор у нас в университете, левши и правши — это вообще люди с разных планет. Отличие в том, что у них полушария работают абсолютно по-разному. Если у правши информация одного характера обрабатывается одним полушарием и несколько иного характера другим полушарием, то у левшей этот процесс выполняют оба полушария одновременно. То есть они обмениваются информацией перекрестно, продольно, в различных комбинациях.
5: Если, например, вот я правша, но иногда мне что-то удобнее делать левой рукой, это тоже работа полушария, так?
7: Такова организация твоих нервных центров.
2: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-4422.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Продолжаем урок профориентации. Рассказываем школьникам 12 и 14 лет о специальностях, которые востребованы в Мурманской области. Поэтому в гости во второй лицей пришел врач-невролог детской областной больницы Никита Фрейман. Его специализация супердефицитная, редкая, необходимая. Мы уже кое-что узнали о том, как складывается рабочий день врача и каких пациентов он лечит. Теперь настала пора задать ему вопросы.
2: А что такое инсульт?
3: Это нарушение мозгового кровообращения. В мозге есть, как и в других органах и тканях, сосуды. Они питают соответствующие ткани, дают им энергию, кислород. И если вдруг в каком-то из сосудов мозга нарушается кровообращение, то есть он передавливается, либо в нем образуется тромб, либо он разрывается. Питание зоны головного мозга нарушается. Нервные клетки начинают погибать. Нервные клетки – это самые энергопотребные клетки в организме. Они не имеют никаких запасов питательных веществ.
4: Вот нам с детства твердят, не нервничай, потому что нервные клетки не восстанавливаются. Это просто красивые слова и страшилки.
3: Ну, если нервничать, то есть человек испытывает эмоцию, зацикливаются нервные импульсы по определенной схеме. Такое эмоциональное воздействие, оно истощает эти нервные клетки, и, соответственно, нервная система дестабилизируется. Такие сильные стрессовые воздействия могут передавать импульсы в те структуры головного мозга, которые отвечают за регулировку вегетативных функций организма, ну, то есть дыхание, кровообращение, пищеварение. Также возбуждение может распространяться на центры эндокринные. Отсюда нарушается выработка различных гормонов, и человек испытывает симптомы уже так называемые соматические. Учащенное сердцебиение, либо наоборот, урежённое, нарушение пищеварения, дыхания. Соответственно, да, можно сказать, что все болезни от нервов.
4: Если я перед контрольной или экзаменом нервничаю, и после этого у меня заболел живот, это правда. Вот чтобы все родители просто услышали.
3: Да, это имеет прямую связь.
5: Если бы вы не стали неврологом, какую область медицины или вообще не медицину выбрали бы вы и почему?
3: Я стоял перед выбором нескольких профессий. Я хотел быть онкологом еще, либо анестезиологом-реаниматологом.
4: Ну, онколог, понимаем, онколог... кто такой анестезиолог-реаниматолог? Это кто?
3: Анестезиолог-реаниматолог – это человек, который занимается так называемыми ургентными состояниями, то есть требующими безотлагательных вмешательств. И в первую очередь это восстановление дыхания и кровообращения организма. Такие люди работают в специальных реанимационных отделениях. Они оснащены специальными кроватями, специальными аппаратами искусственной вентиляции. У них есть особые препараты, которые используются для повышения артериального давления, восстановления сердечного ритма, различные инфузионные среды, ну, то есть набор препаратов.
4: Переводить с медицинского на русский.
3: Все верно.
6: Вы можете, ну, назвать болезнь или приступ? Мы с подружкой шли и увидели дедушку. Он лежал без сознания, не реагировал на звуки. Он только вот так вот как бы пытался щелкать пальцами.
4: Вот, пожалуйста, истории из жизни. Молодые люди встречаются с таким.
3: Да, как я уже сказал, очень часто приходится действовать в условиях дефицита информации. Если вы видите такого человека, конечно, ему нужно оказать помощь. Но что это было конкретно, исходя из твоих слов, я, к сожалению, не могу сказать.
7: А хантавирус – это правда?
3: Но оно не является компетенцией врача-невролога. Это все-таки инфекционисты этим заболеванием занимаются.
7: Сколько вы зарабатываете?
3: В общем-то, когда мы работаем, так сказать, штатно, то, конечно, могло бы быть и больше. Однако, если приходится брать на себя дополнительную нагрузку, то и зарплата становится больше. Так, от 80 до 120 тысяч.
7: Для такого молодого это нормально.
8: А из-за чего вот мы болеем?
3: Как я сказал, все болезни от нервов. Если стоит вопрос о профилактике, ты хочешь не болеть никогда, да? Тогда нужно делать все то, что от тебя зависит. А это здоровый образ жизни. Вовремя ложись спать, вовремя просыпайся. Обязательно завтракай, плотно обедай и чуть-чуть поменьше ужинай. Угу. И, конечно же, не переживай по пустякам. А почему мы болеем, это вопрос действительно философский. Есть очень много причин для заболеваний. Среди них различные инфекционные агенты, сбои в работе иммунной системы, которые я уже до этого упоминал, генетические заболевания, то есть поломки в каких-либо генах организма, которые отвечают, в моем случае, да, за развитие и функционирование нервной системы.
4: Вовремя ложись спать и вообще спи. И насколько я понимаю, что подростки вообще любят подрыхнуть и поспать. Родители это бесит, когда человек просыпается в 12 часов дня на выходных. Это нормально?
3: Согласно рекомендациям, разница в продолжительности сна между будними и выходными парнями должна составлять не более 1 часа.
4: Ну так нечестно.
3: Но справедливо.
4: А спортом занимаетесь?
3: От случая к случаю, так скажем. Мне нравится плавание, также я люблю кататься на велосипеде.
1: Врачом-неврологом детской областной больницы Никита Фрейман стал после обучения в ВУЗе. В Кольское Заполярье переехал из Санкт-Петербурга по целевой программе.
3: Ну, учился я в школе не совсем по профилю, я учился в техническом лицее, но у нас были замечательные учителя по химии и биологии. В 9 классе для себя твердо решил, что буду доктором, и начал двигаться в этом направлении, подготовился к ЕГЭ, сдал его, подал документы в ВУЗ. А ВУЗы, на самом деле, по стране у нас их очень много. Если вдруг кто-то решает для себя, что он хочет стать доктором, присмотритесь внимательно и к периферийным ВУЗам. Среди них есть очень-очень достойные.
4: Не Москва и не Петербург?
3: Да, не Москва и не Петербург. Я учился в Ростове-на-Дону, а потом в Санкт-Петербурге я ординатуру заканчивал. Вообще не мурманчанин. У меня заключен целевой договор, я обязан отработать определенное количество времени в Мурманской области в определенном учреждении за то, что мне это учреждение оплатило обучение.
0: На севере учиться и работать.
1: До поступления в Ростовский медицинский университет Никита Фрейман жил в республике Коми, так что ему пришлось довольно далеко уехать из дома, чтобы получить профессию. У выпускников Мурманской области есть возможность обучиться на врача дома, ведь на базе Мурманского арктического университета есть медико-биологический институт. Мы поговорили с его директором Людмилой Мишаниной. Она рассказала нам о новостях, о том, как складывается учебный процесс, и какие перспективы у тех студентов, что получают профессию врача в Мурманске.
9: В этом году мы получили в марте этого года лицензию на ординатуру по специальности 310849 терапия. И буквально 1 июня объявили, что нам дали 3 места, но, правда, вне бюджетных. В следующий год мы подали 6 мест, но надеемся, что будут целевые, может быть, и бесплатные места. В следующий год нам дали 25 бюджетных мест и 20 платных мест. Учиться 6 лет. После 6 лет обучения выпускники обязаны пройти первичную аккредитацию для того, чтобы работать уже полноценно врачами, терапевтами, участковыми и также возможность поступить в ординатуру. Результатом прошлого года было 10 человек на место. 25 бюджетных мест было, а 250 было заявление уже целенаправленно, уже которые к нам поступали. Первый выпуск случился в июле 2025 года. 24 выпускника выпустили, которые прошли успешно у нас же в аккредитационно-симуляционном центре, который мы создали, скажем, первому выпуску. Все 24 выпускника. 17 человек из них поступили в ординатуры в разные города России. Даже один человек в Минск поступил, в Беларуси. И причем такие вот даже центральные вузы поступили в Алмазовский вуз, и в Павлово, Мечниково.
4: Но вот. Они к нам вернутся?
9: 11 человек из них по целевому от нашего Минздрава. Поэтому вернутся. А некоторые вот на следующий год уже вернутся. Те, кто от СГМУ Северного государственного медицинского университета Архангельска, вернутся работать врачами-стажерами сюда. То есть уже как ординаторы и врачи-стажеры, они одновременно. Перезаключаем договоры с лечебными учреждениями. Также мы стали вот аккредитационно-симуляционный центр, где можно отрабатывать навыки, так скажем, практической подготовки именно на симуляторах и на пациентах. Также пластинаты вот закупили новые. Пластинаты – это объекты для изучения анатомии, заменяющие трупный материал. Ну, то есть это и есть трупный материал, но уже специально обработанный. У нас небольшое количество студентов и, можно сказать, группы небольшие, то есть преподаватели тесно общаются со студентами, объясняют, все более как бы четко проходит. Все зависит не только от преподавателя, зависит от студента. Большинство студентов мотивированные, занимаются и самообразованием. А также мы получили хвалебные отзывы о наших выпускниках, которые, вот, допустим, учатся в Архангельском меди, то есть в ординатуре. Да, они отличники. Одна девушка-выпускница, которая поступила в Алмазовский центр нейрохирурга. Настолько им понравилось, что она по целевому от нашей Мурманской области, от нашего Минздрава, ее хотят оставить там.
4: Те, кто преподает нашим студентам, это действующие врачи,
9: да,
4: правильно понимаю?
9: Практически 85% это действующие врачи, которые работают и на клинических базах, и приходят к нашим студентам преподавать. Студенты получают наставников.
4: Какими качествами нужно обладать и знаниями, чтобы к вам поступить, учитывая, что у вас 10 человек на место?
9: Нужно разбираться в химии, в биологии, ну, конечно, в русском языке, и обладать качествами будущего врача. Понимание, может быть, приходит на первых курсах обучения, нужно ли вообще студенту вот именно эта профессия. Ну, в основном приходят те, кто хочет уже именно в эту профессию. Самоотверженность, ответственность огромная должна быть, милосердие, качества, которые необходимы будущему врачу.
0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-516-400-678-34. This is not everyone. Power Radio.

0: На севере учиться и работать.
1: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
2: В проекте «На севере учиться и работать» узнаем полезную для будущих выпускников школ информацию о том, какое образование можно получить здесь, в Кольском Заполярье, чтобы после стать востребованным специалистом. Причем образование на высоком уровне с применением всех доступных на сегодняшний день в нашей стране методик. Мария Князева, ректор Мурманского арктического университета, рассказала о возможностях, которые прежде были доступны ограниченному кругу, а теперь каждому обучающемуся. Оказывается, сегодня можно стать миллионером, будучи еще студентом. Для этого нужно всего лишь быть активным и предложить идею для развития в той или иной сфере. Из идеи педагоги помогут сформировать проект, подать заявку на получение гранта. В случае победы окажут содействие в реализации, и на это будет работать вся система вуза. Впрочем, образование, получаемое в Мурманске, выдерживает конкуренцию не только по этой позиции, но и по другим направлениям.
3: Во-первых, мы действительно единственный университет в арктической зоне, который готовит, например, членов экипажей морских судов с высшим образованием. Это раз. И его заточенность на северный морской путь. Во-вторых, наш университет действительно обладает широким спектром компетенций, и можно всегда в рамках вот этого наличия этого спектра всегда создавать уникальные междисциплинарные команды. Даже внутри университета можно создать уникальную коллаборацию, например, айтишника-педагога, айтишника и моряка, биолога там и, допустим, тоже моряка, например. То есть это те комбинации уникальные, их можно собрать вот именно только в нашем университете. Третье, это, конечно, наличие в нашем регионе индустриальных партнеров, очень крупных, крайне заинтересованных в развитии не только собственных компаний, но и региона, и выстроенная система отношений с ними, которая и сказывается и на практиках, которые предоставляются ребятам, и на той поддержке, которую индустриальные партнеры оказывают университету. Ну, чего стоит, например, программа совместного развития между ФосАгро и филиалом в городе Кировске или филиалом в городе Апатиты. Программа, вот это вот такое сотрудничество, оно длится уже не первый год далеко. Мы понимаем, что вся инфраструктура, вот благодаря поддержке компании ФосАгро, она просто обновляется, модернизируется по последнему буквально слову развития технологий. И много таких примеров, поэтому доступность, такая простая доступность до индустриальных партнеров, это действительно конкурентное преимущество. Ведь есть регионы, в которых нет таких индустриальных партнеров. Или они настолько автономные, что не просто с университетом могут и не взаимодействовать. У нас в университете и вообще в регионе, и благодаря поддержке правительства Мурманской области, такая коммуникация выстроена. В университете очень выстроена такая система поддержки даже индивидуальной. Мы можем в своем небольшом университете позволить какого-либо талантливого обучающегося развивать буквально в индивидуальной траектории. Например, студент, у него есть идея, да, мы понимаем, что ему нужна помощь, причем на таких идейных студентов у нас бывает буквально на первом курсе, они уже чего-то хотят, у них уже есть идеи. И в нашем университете есть возможность, у нас не настолько он большой, да, отдельно трекера приставить к этому студенту, который с ним отработает и поможет ему сформулировать проект, а этот проект, соответственно, дальше уже выводится на федеральный уровень и выигрывается, и буквально вот недавно у нас такой победитель есть. Возможность в рамках небольшого, не крупного университета индивидуально отработать инициативы наших ребят. Мы с 23-го года с нуля в университете развивали технологическое предпринимательство. И шли мы по пути как раз участия в конкурсах, которые идут под эгидой НТИ. Акселератор, 26-й год, это будет 4-й год реализации проекта. На что направлен этот проект? Этот проект направлен на то, что мы студентов сбиваем в команды, причем чем более они междисциплинарные, тем это лучше. Они генерируют свои идеи, которые вытекают из какой-то технологии, допустим, и они формируют под участием и наблюдением и помощью трекеров продукт, технологический продукт. И дальше мы, по сути, в рамках этого акселератора помогаем им это упаковать в некий стартап-идею. И потом они с этим, со своим стартап-идеей, упакованные, продуманные, они выходят уже в конкурсы, где они могут получить на это финансирование. И у нас вот такие как раз кейсов очень много, когда студенты вот в акселераторе, даже не первый год, обучаясь вот на таком интенсиве, они потом с этими проектами выходят куда-либо еще и получают деньги. Ну, например, недавно у нас выиграла девочка 300 тысяч рублей Альфа-банка именно на производство 3D-печати на пряниках. Это проект, который вырос из акселератора. Не обязательно, знаете, что должен прийти очень талантливый студент. Достаточно просто активный студент. А здесь ему всегда помогут. Какие еще преимущества? То, что в нашем университете, да, казалось бы, не в центре находящемся, не в центральном городе, полная доступность для всех федеральных проектов и конкурсов. И в этом контексте у них даже преимущество, потому что мы больше сил в них можем вложить, и они у нас очень хорошо выступают на этом уровне, завоевывая свои награды и получая деньги. У нас немалое количество студентов, миллионеров, как мы говорим. И сейчас вот мы ожидаем результаты 18 стартап-идей, проектов стартап наших обучающихся, которые, если все сложится, каждый из них получит по миллиону. миллиона рублей. Это все результаты нашего ежегодного продвижения технологического предпринимательства в университете.
2: Несмотря на сложную обстановку в мире, сотрудничество в сфере получения образования продолжается. Закрепить полученные знания на практике, расширить их, мурманские студенты могут как в других регионах России, так и в других странах. О таких возможностях рассказал проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета Дмитрий Нестеренко.
4: Мы сейчас активно налаживаем связи с другими частями мира, прежде всего с Китайской Народной Республикой, и постоянно коллеги приглашают на стажировки и прохождение практики. Вот в этом году, скажем, в Харбин у нас 5 человек планируют поехать. Поэтому возможностей огромное количество. Другое дело, что мы ментально не перестроились, и мы продолжаем немного чего-то ждать и не очень смотреть в сторону и глобального юга, и других регионов мира с точки зрения сотрудничества. Мы все. Ведь не только же университет может эти возможности предлагать. Студенты сами могут найти любой понравившийся университет, прийти к нам в международный отдел и сказать: слушайте, я хочу вот написать, или там в 5 университетов, хочу узнать у них, можно ли пройти летнюю стажировку. Поддержите, пожалуйста, мою заявку. Ничего сложного. Просто от университета какое-нибудь письмо от имени студента сопровождается официальным еще запросом от имени университета. Сложного ничего нет. Просто нужно проявить небольшую инициативу. Ребятам, может быть, где-то внутренне кажется, что, допустим, пройти какую-то практику, ну, скажем, в Чили, не так интересно, может быть, далеко, а может быть, что-то еще. Хотя все пути открыты, было бы желание. Здесь самое главное, чтобы было еще желание принимающей стороны. Но это же вопрос переговоров и усилий. А понятно, что когда я сам был студентом, я вспоминаю себя, я тоже подумать не мог о том, что а я вот могу вообще-то прийти в международный отдел университета, предложить такую историю, попросить их помощи и сам о чем-то договориться. Но уже старшим курсом, правда, это было в рамках нашей страны, обязательно нужно было проходить производственную практику, и нужно было самому найти место для этой практики. Я написал несколько заповедников, в том числе на Дальний Восток. Я учился тогда в Московском государственном университете на географическом факультете. И они сказали: да, мы вас готовы принять. И я сам себе организовал эту историю. Ну, спрашивается, если это можно организовать внутри нашей страны, что же мешает это сделать с любым понравившимся университетом, который готов принять к себе на стажировку. Тут еще, конечно, есть вопрос, кто оплатит, но на этот счет, во-первых, есть университеты, которые готовы и к такому. Наши китайские коллеги оплачивают эту стажировку. Соответственно, если заранее, скажем, с сентября месяца прямо начать этот переговорный процесс и переписку, я думаю, что университетам это тоже будет по ряду причин интересно. Особенно, я не зря упомянул Южную Америку, ведь там рядом Антарктида. И это кажется, с одной стороны, что, как в известном фильме, много-много диких обезьян. Но вообще-то, если мы берем южную конечность материка, то там довольно похоже на те условия, и на самом деле научные задачи стоят очень похожи. Поэтому это может быть вполне интересно. Но я привел один регион как пример. Таких вариантов есть масса. Было бы желание.
1: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать». Power. It's not everyone.

0: на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не эффекта. ОК, Коби, ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Рубизина, Фрэш, Аточковый, Салон, 16+.
5: Мурманск, Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
9: Хорошие новости для мурманчан. В салоне «Эсперанса» на Кольском 57 ежедневно с 19 до 22 часов вас ждут горячие скидки на всю букетную витрину.
10: Да-да, вы не ослышались. Целых 20% скидки на готовые букеты, чтобы вы могли порадовать близких, украсить дом или сделать приятный сюрприз. Ваш шанс подарить красоту и внимание. Ждем вас на Кольском 57. Телефон 20-76-75.
0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
11: Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: Севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
1: Задача любого вуза – готовить молодое поколение к будущему. И для этого нужно каким-то образом в него, в будущее, заглядывать. Именно поэтому уже сейчас разрабатываются программы, по которым будут учить мурманских студентов через несколько лет. Чему и каким специальностям? На эти вопросы у проректора по образовательной деятельности МАУ Дмитрия Нестеренко уже есть ответы.
2: Еще одно направление развития связано с появлением новых направлений подготовки. Вот, скажем, мы думаем об открытии, о создании Института гуманитарных наук и северной дипломатии, где мы будем готовить специалистов для арктического региона и взаимодействия в нем. Мы думаем о ряде других направлений, но, скажем, важным направлением трансформации является стратегия AI Native университета. Но если говорить по-русски, и с филологами думали, как же это перевести. Врожденный искусственный интеллект, то есть трансформация учебного процесса в университете не просто с использованием искусственного интеллекта, когда мы понимаем, что базовым шагом в любой учебной активности, да и на самом деле в научной деятельности, является использование искусственного интеллекта. И отстройка всей методологии и форматов образовательного процесса именно от этого. Это направление поиска, потому что в целом в мире, наверное, пара десятков университетов наберется, которые пока заявляют такую стратегию, и это, знаете, такое нащупывание своего пути. То есть это новая форма, новый формат обучения. Такой формат, который мы не можем посмотреть где-то еще. Есть вот какие-то форматы, которые тоже нам можно было бы перенять, принять в части, скажем, тех же жизненных, их иногда называют мягкие, гибкие навыки. Да? Тут есть отработанная методология, переноси на нашу почву, бери и делай. А это вот что-то новое. И, конечно, мы будем где-то ошибаться, где-то идти тупиковым путем, потому что путь поиска, он всегда такой. Нас, конечно, будут критиковать за это очень много, потому что, естественно, во-первых, ломать не строить, во-вторых, все большие специалисты, а в-третьих, любая наша ошибка, она, конечно же, быть оппонентами, скептиками, она будет восприниматься, ага, мы же говорили, что это все от лукавого, что это вот все какая-то модная тема, и она не работает. Но что ж, дорогу осилит идущий. И вот это вот третье направление трансформации образовательного процесса, почему это важно? Потому что, понимаете, университет – это же не что-то, вот, что оторвано от реальной жизни. По большому счету, в идеальной ситуации любое образовательное учреждение должно тем, кто обучается, предлагать тот же формат действий, жизни, жизненного поведения, мышления, с которым человек столкнется за пределами учебного заведения. И вот буквально на этой неделе я прочитал новость о том, что, скажем, один очень известный поисковик, он переформатирует свою поисковую строку, вот как мы привыкли, заходим на сайт, поисковая строка, вводим запрос, все. Сейчас это будет уходить в сторону диалога с чат-ботом, построенным на искусственном интеллекте. Примером этого может служить чат-бот на госуслугах, каждый может зайти, и уже не мы вводим запрос, там, услуга такая-то, а мы начинаем диалог. Что тебе нужно? Что ты хочешь? Какая услуга нужна? И в процессе этого диалога нас чат-бот выводит в нужное место. Вот точно так же трансформируется процесс поиска. Происходит это ровно под влиянием искусственного интеллекта. Вот то же самое, такая же трансформация учебных процессов, взаимодействия и всего прочего, она должна произойти в университете.
0: На севере учиться и работать.
1: В первом выпуске нового сезона проекта «На севере учиться и работать» исследуем профессию врача. В гости к школьникам 12-14 лет 2-го Мурманского лицея пришел невролог Мурманской детской областной больницы Никита Фрейман. Неврология – раздел медицины, изучающий заболевания центральной и периферической нервной системы. Не каждый взрослый сразу скажет, о чем это. Поэтому адаптируем информацию под жизненный опыт юных земляков. Говорили про расписание в работе, ведь в школе тоже есть расписание, про искусственный интеллект, молодое поколение с ним почти на «ты», и даже о том, почему одним легко научиться читать и писать, а другим трудно. И не потому, что они лентяи. Оказывается, их мозг работает иначе.
3: А рабочий день ваш начинается во сколько?
4: 8:30 утра.
3: А заканчивается?
4: А заканчивается в 16:48, но ухожу я обычно попозже.
3: А почему?
4: Потому что приходится работать с документацией. Если какое-то событие произошло, мне необходимо его тщательно задокументировать, чтобы никто не сказал, что этого не было, что это неправда, потому что я должен привести как можно больше доказательств своей правоты в документации. Это защита и пациентов, и меня. меня как специалиста.
3: Бывают ли у вас сомнения?
4: Безусловно, сомнения бывают. И учитывая, что специалист я молодой, мне часто приходится прибегать к помощи старших коллег, постоянно обсуждаем пациентов с нашей заведующей. Помимо этого, я в Петербурге обучался с замечательными докторами и поддерживаю с ними связь. По возможности с ними советуюсь, обсуждаю тоже различные клинические ситуации.
3: В медицине искусственный интеллект по вашему профилю уже используется или еще нет, еще по старинке?
4: Безусловно, используется, однако, конечно, такие инструменты мы применяем с большой осторожностью. В сегодняшний день активно ведутся разработки в анализе МРТ-снимков, когда искусственный интеллект анализирует снимки МРТ и может обнаружить то, что человек не может обнаружить своим глазом.
3: У меня такой провокационный вопрос. Я хожу в школу, какой-то предмет, мне тотально не дается. Я его не понимаю. Можно сказать, что это проблема не во мне, а какая-то область мозга отказывается воспринимать это?
4: Такое бывает, да. Например,
3: пошутила. Правда?
4: В качестве примера приведу дислексия. Когда у человека есть особенности строения какой-то речевой зоны, да, и ему тяжело дается чтение, ему тяжело воспринимать слова. Он не может слово воспринимать по буквам и слогам, он его запоминает целиком, как оно выглядит. Очертание слова, как рисунок, как картинка яблока или дома. Вот для него слово выглядит вот так. Поэтому ему часто трудно это слово воспроизвести при правописании. Поэтому в таких случаях человек может допускать ошибки.
3: А вот эти зоны мозга, они как-то тренируются? Что-то с ними можно сделать, чтобы в процессе, как сказать, дальнейшей вот этой тренировки воспринимать материал более углубленно и объемно?
5: Мы в системе образования, понятно, что здесь две заинтересованные стороны – педагоги и учащиеся, и каждый топит за свою сторону, так?
4: Те зоны, которые развиты менее, чем остальные, их нужно тренировать, да, слабые стороны нужно человека прикрывать, но делать это деликатно, не так, чтобы человек истощался. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы оптимизировать процесс обучения, можно, допустим, чтение заменить на слуховое восприятие, на аудиоучебники, скажем. Это, конечно, больше педагогическая, чем неврологическая проблема.
1: В начале урока наш спикер раздал ученикам предметы, которые нужны ему на работе каждый день. Не все, что мы потрогали и рассмотрели, нам понятно. Какие-то вещи оказались очевидными, типа обычные сантиметровые ленты, а какие-то оставили в недоумении. Но сейчас все встанет на свои места.
4: Конкретно сантиметр мне нужен для того, чтобы я измерил окружность головы и груди у младенцев. Потому что это очень важно, да, для детей до 1 года, тем более, когда вообще в норме, когда человек рождается, у него голова, окружность головы больше, чем окружность груди. Со временем эти пропорции изменяются. И чтобы отследить, насколько правильно ребенок развивается, не нарастает ли избыточно у него окружность головы, неврологи пользуются сантиметрами.
3: А вот тот странный прибор, который был похож на штырь, которым мясо и вот протыкают, насколько оно готово, это что такое?
4: Это называется камертон. Он колеблется с определенной частотой, конкретно этот с частотой 128 Гц. Он нужен для определения вибрационной чувствительности. Доктор наносит по нему небольшой удар, прикладывает к коже пациента, к какому-нибудь костному выступу. Пациент должен сказать, когда он перестает чувствовать вибрацию.
3: Который как щеточка и который как иголочка. Это что такое?
4: Это то, чем является. Это иголочка, это щеточка. Иголочка требуется для определения болевой чувствительности. То есть, если я нанесу, дотронусь до кожи иголочкой, человек почувствует боль. А при определенных условиях может нарушаться болевая чувствительность.
3: То есть, когда я в шоке, например?
4: Нет, не совсем. Здесь речь идет о поражении центральной либо периферической нервной системы. То есть, если у нас же все мышцы иннервируются нервами и кожа иннервирована нервами. Если какой-то нерв поражен, соответственно, пропадет двигательная активность той мышцы, которую он иннервирует, и, соответственно, тот участок кожи, который этот же нерв иннервирует, потеряет чувствительность.
3: И щеточка тоже для этого?
4: Все верно, для определения тактильной чувствительности.
3: А вот тот прибор, который нам сказали, что это силометр?
4: Это динамометр, для определения силы. На самом деле все достаточно индивидуально, для девочек одни нормы, для мальчиков другие.
1: И вот на этом завершаем первый урок 4-го сезона проекта «На севере учиться и работать». Сегодня подростки узнали чуть больше о профессии врача-невролога и о том, что получить медицинское образование, и не только его, можно в Мурманске. Впереди еще несколько подобных открытий. С вами была Мария Фрейман. Всем хорошего дня.
0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать». Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Наверняка некоторые из вас слышали, читали, как в былые времена крестьяне лечили своих детей и какие средства при этом использовали. Старые люди подтверждают, мол, так и было. Это рубрика «Две минуты с пользой». Меня зовут Соня Баженова. Здравствуйте. Напомню, что детская смертность в середине 19 века была огромной. До 5 лет доживал каждый второй ребенок. Естественный отбор выживал сильнейший. Невозможно представить, как тяжело было родителям терять одного малыша за другим. Медицины как таковой в деревнях не было, вот и приходилось людям применять народные способы лечения, которые современному человеку покажутся весьма странными и где-то даже дикими. Например, был один древний обряд, связанный с лечением младенцев в печи – перепекание ребенка. К нему прибегали в случае рождения недоношенного, хилого младенца. При наличии рахита его называли собачьей старостью, атрофией и прочих недугов. Русская печь для крестьянина – источник света и тепла. На печи спали, в печи готовили еду, стирали белье и даже парились. Это не просто, так сказать, нужный в быту предмет, а очаг, удерживающий грозную мощь огня. С точки зрения мифологии, печь символизировала женское чрево, поэтому именно с печью и были связаны обряды, направленные на лечение больных детей. Интересные особенности обряда перепекания младенца приводит этнограф Василий Константинович Магницкий. Положив ребенка на рассученный слой теста, разосланный на хлебной лопате, накрывает его сверху другим таким же слоем и, защипав края в виде пирога с отверстием для рта и носа, до 3 раз просовывает младенца в печь поверх горящих углей, причем бабка приговаривает: «Излечиваю ребенка от худосочия, выходи, худосочие». Затем, призвав собаку, сбрасывают ребенка с лопаты сквозь хомут к порогу, где собака съедает покрывавшее ребенка тесто. Уж какой, скажем мы. Крестьяне думали просто: ребенок слабый, потому что не дозрел, как хлеб, который плохо поднялся в опаре. Если печь превращает сырое тесто в готовый хлеб, значит, она может допечь и недозревшего младенца. Помогало это все или нет, тут уж судить не берусь. Кажется, статистику по этому вопросу никто не вел. Но что удивительно, этот обряд мог быть вполне рабочим, и этому есть вполне научное объяснение. Недоношенные дети плохо держат температуру тела, они быстро остывают и переохлаждаются. Современная медицина помещает таких младенцев в инкубатор с точным контролем температуры и влажности. Сегодня выживаемость недоношенных детей достигает 90%. А теплая печь после выпечки хлеба работала как примитивный инкубатор. Мягкое, равномерное тепло от кирпича, влажность от теста и никаких сквозняков. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1, 655-655.
0: Две минуты с пользой. А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Капитан Ларой и Кейлани. Girls.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей. Это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
3: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442-104.5 104.5
5: Today's best music.
6: FM
7: Power Hit.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа». Ведущая судоремонтная верфь Заполярья. Крупнейший филиал АОЦС «Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых вынести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
4: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
5: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей. Картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-30-128-20. Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Если утро начинается не с кофе, а с попыток найти свои скулы на отекшем лице, пора пересмотреть вечерние привычки. Не «да-да-да, займусь», а пора. У микрофона Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». Всем здравствуйте. Отеки, надо сказать, это не всегда почки. Чаще это результат нарушения лимфодренажа и водно-солевого баланса. Но как же хочется просыпаться свежим огурцом, а не маринованным. Есть главное правило. Это правило 3 часов. Последний прием пищи и воды строго за 3 часа до сна. Если выпить стакан воды прямо перед тем, как лечь в кровать, горизонтальное положение распределит эту жидкость прямо в подкожно-жировую клетчатку лица. Но про солевой капкан все же знают. Соль задерживает воду. 1 грамм соли связывает до 200 миллилитров воды. Вечерние суши, чипсы или даже безобидный соленый огурец гарантируют мешки под глазами. Хотите чистый взгляд? Оставьте соленое на обед. Меньше простых углеводов на ночь. Сахар и мучное провоцируют выброс инсулина, который заставляет почки задерживать натрий. Результат тот же, что и от соли. Лишняя вода в тканях. Спать нам рекомендуют на подушке, которая держит голову чуть выше уровня сердца, потому что это обеспечивает естественный отток лимфы. И, конечно, желательно избегать сна на животе. В этой позе лицо часто оказывается вдавленным в подушку. Это не только создает заломы на коже, но и нарушает микроциркуляцию крови и лимфы, опять же, провоцируя отечность. Вечерний контрастный душ – это прям хорошая привычка. Завершайте день прохладным душем. Это тренирует стенки сосудов и заставляет лимфатическую систему работать бодрее, даже во время сна. И наши любимые девочки, конечно же, патчи. Лайфхак простой, и многие им пользуются. Патчи или тканевые маски нужно держать в холодильнике, а утром себе на лицо, под глаза на 15 минут. Холод моментально помогает избавиться от утренней отечности, но не передерживайте больше 20 минут. Как только гель начнет высыхать, патчи начнут обратно вытягивать влагу из кожи. Но если отеки становятся системными, сопровождаются одышкой или даже болями в пояснице, это повод не патчи лепить, а сдавать анализы. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
1: Две минуты с пользой. Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Каждый раз, когда речь заходит о пользе кофе, ученые хвалят антиоксиданты, полифенолы и хлорогеновую кислоту, которые защищают сосуды, сердце и продлевают молодость. Но давайте на чистоту. Мало кто в утренней спешке готов молоть свежие зерна и медитативно варить их в турке или рожковой кофеварке, где концентрация полезных веществ действительно максимальна. Что же происходит с пользой, когда мы переходим на современные и быстрые форматы? На 104.5 «2 минуты с пользой» микрофона Сони Баженова. Здравствуйте. Первыми под раздачу обычно попадают капсулы, и совершенно зря. Кофе в капсулах сохраняет колоссальное количество антиоксидантов и эфирных масел. Весь секрет в том, что зерна перемалываются и моментально запечатываются в герметичные алюминиевые или пластиковые стаканчики в безвоздушной среде, часто с закачкой инертного газа. Это полностью блокирует главный процесс, убивающий пользу – окисление кислородом. По сути, капсульный кофе по своему химическому составу находится максимально близко к свежесваренному зерновому, уступая ему лишь в объеме масел из-за плотного фильтра внутри самой капсулы. С дрип-пакетами ситуация чуть сложнее и сильно зависит от совести производителя. Сами по себе дрипы – это тот же молотый кофе, но если пакет упакован без использования азота, который вытесняет кислород, то уже через пару недель после фасовки кофе внутри начинает стареть. Антиоксиданты разрушаются, а полезные жирные кислоты окисляются, превращая напиток в просто горькую воду с кофеином. Если же упаковка качественная и герметичная, дрип-кофе твердо держит планку полезности. Хотя из-за способа заваривания, пролив без давления, экстракция некоторых антиоксидантов получается чуть ниже, чем, например, в эспрессо-машине. А вот в самом низу полезного рейтинга, как и прежде, расположился растворимый кофе. В процессе его производства, сублимации или порошкования кофейные зерна подвергаются жесткой термической обработке и длительному вывариванию. На выходе получается продукт, в котором сохраняется кофеин, но практически полностью уничтожаются те самые деликатные хлорогеновые кислоты и полифенолы, ради которых врачи и рекомендуют пить кофе. В общем, если цените время, выбирайте качественные капсулы или дрипы с азотной упаковкой. А растворимый кофе, ну, давайте оставим его на самый крайний случай. Соня Важанова, «2 минуты с пользой». Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
0: «2 минуты с пользой».

0: Реклама.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка – наша рыба. Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
10: Your number one hit music station.
11: Power Hit Radio.

0: Ой.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk-скандинавия.ру.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: The best music. Radio station 104.5 FM.
9: Power.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а в Эсперансе настоящий пионовый бум! Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей. Любовь с первого взгляда. Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города. Единый номер телефона 20-76-75. Сайт esperanza051.ru.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
1: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
4: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
5: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
1: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023-7530-128-20.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Number one. Hit Music Station.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Хольский, 118, телефон 33-000.
2: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-00-128-20.
6: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
8: I like it. Power.
9: Number one hit music station.
10: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не хата, ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Рубль «Зина Фрэш», АТБ «Гавы» в салонах 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
7: Рогозерская, 34А.
6: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442.
11: Your number one.
12: Hit Radio.
13: Check this out.
14: Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. На маркетплейсе Wildberries не так давно начали продавать недвижимость. Отмечу, ранее Wildberries запустил продажу дачных домов и бань, а также плавучих домов. На площадке была запущена продажа автомобилей. Но вернемся к недвижимости. Речь идет о новостройках, в том числе в Мурманской области. Как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, появление такого предложения на маркетплейсах было делом времени. Ведь всем известные агрегаторы объявлений давно уже занимаются этим. Подобные предложения есть и на площадках крупных банков.
3: У большинства самых крупных банков есть сервисы, дочки, которые занимаются реализацией, агрегатируют все данные, собирают все карточки объектов, соответственно, на них выдаются кредиты для покупки их заемщикам. Это имеет место быть. Ну, конечно, если у Wildberries, там, у Озона или еще у кого-то есть широкий охват, они понимают достаточно серьезно картину платежеспособности и потребностей своих покупателей, у них достаточно большие данные, грех не воспользоваться. Наверное, они вот машины продают уже от недвижимости.
2: Впрочем, по мнению эксперта, сфера участия в рынке недвижимости маркетплейсов будет ограничена лишь предложениями в новостройках.
3: Все-таки новостройка – это в каком-то смысле товар стандартизированный. Подготовка, объекты и так далее, но они здесь не нужны. Более того, здесь есть один очень важный момент. Продавец этого объекта недвижимости, юридическое лицо в большинстве своем. И если агентство недвижимости реализует в основном квартиры от физических лиц, то есть это так называемый B2C, да, то есть мы бизнес взаимодействуем с клиентом, с физическим лицом. Не каждый, ни агрегатор, ни там банк и так далее, не ввяжется в такие сделки. Это сложновато. Слишком много составляющих, требует очень серьезного персонального подхода по каждой сделке.
2: Как отмечает Константин Винзовский, в случае с продажей квартир в новостройках, на маркетплейсах и прочих площадках отношения с покупателем отрегулированы одним договором.
3: Что агрегатор, что банк, что в данном случае вот такая площадка заключает один договор с одним юридическим лицом на реализацию множества товаров. Это удобно, практично, стабильно. Ну и, конечно, не то чтобы за этим будущее, но это будет иметь место однозначно. Какая-то часть сделок будет проходить. Вопрос, получит ли покупатель обзоры нужные, информацию, независимую в том числе.
2: Скорее всего, отзывов на товар на маркетплейсе, когда это квартира, будет недостаточно потенциальному покупателю недвижимости. И полностью продажа квартир в новостройках без, как это говорится, человеческого участия не обойдется.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь!

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. New and fresh music.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
2: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-00.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.
8: Лето вместе с Power Hit Radio. 104.5.
9: Power Hit.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, микрофон Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Константин Кудряшов, заместитель министра строительства Мурманской области, отметил, что в этом году акцент будет сделан на модернизации лифтового оборудования.
3: Перед правительством региона стоит очень масштабная задача. Заменить до 2030 года 1429 лифтов. Для этих целей правительством региона по поручению губернатора Андрея Владимировича Чибиса утвержден пятилетний план. В том числе в 2025 году в рамках этого плана было подрядными организациями заменено 273 лифта в 134 многоквартирных домах.
2: На этот год задачи не менее масштабные. Планируется замена 368 лифтов.
3: Проведены конкурсные отборы, выбрано 5 подрядных организаций. Организации уже приступили к работам. На данный момент уже завершены работы по 140 лифтам.
2: Заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов обратился к жителям домов, где проходит или будет проводиться замена лифтов.
3: Проведение работ по замене лифтового оборудования сопряжено, конечно, с неудобствами для жителей региона, но прошу граждан с пониманием относиться, потому что если мы не сделаем это сейчас, то после 30-го года они будут остановлены насовсем. Для того, чтобы подрядная организации своевременно выполняли работы, мы, естественно, следим за ходом работы, также направлены соответствующие требования для того, чтобы без ущерба для качества работ, но максимально в сжатые сроки выполнялись работы. Именно на замену на самого оборудования 45 суток.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: The best music. Radio station
6: 104.5 FM.
5: Power Hit Radio.

0: Hour Hit Radio. New and fresh. Просим? Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Blandish, Flowers on the Dance Floor.

0: Реклама.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама нефта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компания «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод Нерпа. Ведущая судоремонтная верфь Заполярья. Крупнейший филиал АО «ЦС Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
9: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
10: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
9: название треков,
10: голосование за самые понравившиеся,
9: передача сообщений в студию.
10: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение PowerHit Radio.
9: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
11: You're listening to the best music radio station.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Можно ли предъявить претензии продавцу из-за скрытых технических недостатков автомобиля с пробегом? Как говорит эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин, да, но не во всех случаях. Все зависит от того, у кого на вторичном рынке вы приобретаете машину.
5: Если договор купли-продажи заключен между физическими лицами, никаких претензий относительно технического состояния автомобиля после его покупки предъявлять уже нельзя. Закон исходит из того, что сделка между равными субъектами, которые могут самостоятельно иметь познание и осмотреть автомобиль, могут обратиться в специализированные организации. Ну, одним словом, на свой страх и риск транспортное средство приобретается, и никаких претензий после этого предъявить уже нельзя, даже если повреждения, недостатки будут скрытыми.
4: Другое дело, когда машина продается в автосалоне, то есть владелец – это организация, либо индивидуальный предприниматель, который на профессиональной основе реализует транспортные средства с пробегом.
5: Тогда эти правоотношения будут подпадать под закон о защите прав потребителей, и потребитель, физическое лицо, которое приобретает такой автомобиль, вправе предъявить претензии относительно технического состояния, относительно каких-то скрытых недостатков, которые не могли быть его видны, либо известны при покупке автомобиля. Это возможно.
4: Можно обратиться с требованием компенсировать ремонт машины или даже вернуть автомобиль в случае соразмерности такого ремонта со стоимостью машины.
5: При таких обстоятельствах гражданину необходимо взять акт заключения технического специалиста, например, станции техобслуживания, которая порекомендовала произвести ремонт, и затем с этим актом обратиться с досудебной претензии в организацию, где был приобретен автомобиль. В случае отказа организации удовлетворить требования, гражданин вправе обратиться в суд.
4: Однако в судах подобных дел немного, как отмечает Антон Северин, в силу того, что некоторые автосалоны, торгующие автомобилями с пробегом, работают по посреднической схеме.
5: Достаточно большая проблема в этом заключается, когда обращаются граждане, и вроде как автомобиль приобретался в автосалоне, должно быть в организации. Недостатки имеют место быть, однако при более тщательном рассмотрении документов выявляем, что автосалон, оказывается, никакого отношения юридического, как ни странно, к этому автомобилю и к этой сделке не имеет. Вот есть физическое лицо, которое поставило автомобиль на продажу, и сделка совершена между физическими лицами. При таких обстоятельствах предъявлять претензии такого рода, к сожалению, нельзя.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в разгаре, а в Эсперансе настоящий пионовый бум! Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей. Любовь с первого взгляда. Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города. Единый номер телефона 20-76-75. Сайт esperanza051.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
5: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: 104.5.
6: Today's best music.
5: FM.
3: Power Hit.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: складов присутствия онлайн-каталог.
1: Знают конъюнктуру рынка, что вас ждет в будущем, потому что они в рынке в этом находятся и сделок таких делают много.
2: Еще один немаловажный момент, как отмечает Константин Винзовский, это возможность у консультантов получить исчерпывающую информацию о действующих льготных программах и специальных предложениях.
1: Сейчас есть много застройщиков и определенные возможности получить рассрочку, специальные ставки, которые организованы банком, партнером и застройщиком, то есть специальные ставки без изменения стоимости. Эти вещи, о них даже не догадываешься, а выясняется, что они есть. Есть акционные квартиры определенные по определенным интересным предложениям. Конечно, консультант подскажет, и руководствоваться просто обзорами выбирать в агрегаторах, это, скорее всего, не получить каких-то спецпредложений. А если они там есть, и если вы уже позвонили или заявку подали напрямую застройщику или какому-то агрегатору, ну, такому бездушному, скажем так, поверьте мне, вам вдруг кто-то вперед еще плюшки не предложит. Если вы, условно, да, клюнули на базовое предложение, значит, с вами будут работать по базовому.
2: Резюмируя, можно отметить, что написанная Станиславом Лемом и произнесенная в фильме «Солярис» Тарковского фраза «Человеку нужен человек» не потеряет своей актуальности никогда. И к сфере недвижимости она также имеет отношение, особенно в нынешнее время.
1: Скорее всего, вопрос подбора, поиска в руках одушевленного консультанта даст вам дополнительные возможности получить спецусловия какие-то. Сегодня они очень актуальны, потому что ипотека дорогая, какие-то спецставки, спецусловия от банков-партнеров, рассрочка. Это рабочая схема, это происходит сейчас во многих сделках, и об этом можно узнать у консультанта.
3: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
4: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат – всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
3: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-519-400-143-34.
1: НЕРПА приглашает на работу. Судоремонтный завод «НЕРПА», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
4: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
5: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
1: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-7530-128-20.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
7: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
1: на Power Hit Radio.
8: Hot, powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Get the hits.
1: On Power 88 Radio.
2: Feel the power. Power play.
3: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: You're listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: You're listening to Power Hit Radio.
4: Get the hit.

0: and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Jubel, our

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Number one. Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
2: 104.5 FM. Power Hit Radio.
4: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Марк Анкремон, Сирена Бранкаде и The Colors. Партенопе.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Listen up.
1: Best music.
0: Hit music.
1: New and fresh music.
0: Power.
1: Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Капитан Ларой и Кейлани. Girls.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is...

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.
1: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Radio Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio. Feel the power. Power.
2: Yes. Power Play.
3: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Your number one. Heat Radio. Check this out. Power Hit Radio.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.